0: же тень, и у неспынным руку верує сусвет. Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом радио.
1: Радиорация охоплює усі дорожні погранпереходи.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Яна сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нижей ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на помощь завсюду есть нехтость сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

А от пустынной гитары до аффирмации життя у стиле местами, нават поп. Гэта Фатумата Дьявара сёння, але далей у духу своей малийской традиции. Початок увогуле звязаны у нас з африканским континентом, зато я цяпер послухаем построкавага гурту са Швеции. Вельми легко сполучают деликатность с тяжаром гитарной музыки, эмоциональными кульминациями, але так само картинной музыкой, якая приводит нас до атмосферы кино. О, Хирошима створают Якоб Хемштром и Оскар Нильсон. Дебютовали у 2011 году, а у этом году вертаются с альбомом «And the Dead Tree Gives No Shelter». За чим ідуть концерти, у яких гурт повністю сповняється. У кастрычніку «О, Хірошіма» появиться так само на некалькіх концертах у Польщі, а сьогодні на хвалях білоруського «Радіо Рація».

новой версии рок-легенды у реальным часе. Аватар будет рухаться, размовлять и реагировать на питание, заховывающие душу и голос Осборна на основе затвердженных материалов. Первое публичное заявление, запланованное на конец лета 2026 года в Злучных Штатах и Великобритании. Проект протягивает тренд отражения знаковых музыков у личбовом выгляде. One Republic упершиню выпустить альбом «Waking Up» на виниле. Перевыданне культовой кружелки 2009 года выйдет 26 червеня у обновленном аудиоформате и нескольких коллекционных версиях. Альбом стал одним из головных у карьеры гурта, дякуючи хитам «All the Right Moves», «Secrets» и «Good Life», у яких One Republic сполучили оркестровый поп-рок, кинематографичную мелодику и натхняльный настрой. Новый виниловый релиз примеркованы до росту цікавості до альбома у социальных сетках и сярод нового поколения слухачов.

У многих сусветных хитов есть так званый схаванный гук. Маленькая деталь, якую слухач може навіть не зауважить свядома, але менавіта яна робить песню познавальной. Гэта може быть незвычайный шум, шепт, стрычка пальцев, короткий вокальный удых, альбо навіть випадковый студийный гук. Продюсеры часто специально покидают такие элементы, бо мозг человека вельми добро запоминает дробные нестандартные детали. Менавіта таму некоторые песни познаются литерально с первых секунд, нават калі гучить только один незвычайный эффект альбо короткий инструментальный фрагмент. Цікава і тое, что часам выпадковые помылки у студии становятся головной фишкой трека. Музыки могут покинуть смех, шум кресла або недосконалый дубль, калі отчувають, что гэта дадае песні живую эмоцию и сапраўднасць.

0: Музычный календарь.
1: 16 червня 1939 года народилася Гертия Франклин, американская соул-спевачка, королева соул. Так само у гэты день у 1971 народился Тупак Шакур, легендарный американский рэпер и актер. 17 червня 1943 года народился Барри Манилоу, американский спевак и композитор, майстер поп-баллад. У 1956 у гэты ж день на свет з'явился Пол Янг, британский поп и соул-спевак, вядомы у 80-х годах. 18 червня 1942 года народился Пол Маккартни, легендарный британский музыка, удельник The Beatles и Wings. У 1976 у гэты ж день на свет з'явился Блейк Шелтон, американский кантри-спевак и тэлевядучы. 19 червня 1962 года народилася Пола Абдул, американская спевачка и танцорка-хореограф. У 1970-м у гэты ж день народился Брайан Уэлч, гитарист американского гурта Корн. 20 червня 1949 года народился Лайонел Ричи, американский спевак и композитор. У 1942-м у гэты ж день на свет з'явился Брайан Уилсон, заснавальник и лидер Beach Boys, новатор поп-музыки. 21 червня 1985 года народилася Лана Дель Рей, американская спевачка, вядомая кінематаграфічнай меланхоліяй сваёй музыкі. У 1944 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэй Дэйвіс, фронтмен брытанскага гурта The Kinks, адзін з найлепшых брытанскіх аўтараў песень. 22 червня 1948 года радзіўся Тодд Рангрен, амерыканскі музыка і прадзюсар, мультыінструменталіст. У 1953 у гэты ж дзень на свет з'явілася Сіндзі Лаўпер, амерыканская спявачка, ікона поп-музыкі 80-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя, заходзьце на старонку racia.com, галасуйце за падабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите Великой Семерки. Литва, Польша и Франция проведут военные учения каля Сувальского коридора 14 червня, сусветный день донора крови. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут провести встречу в кулуарах саммита Украина в Великой Семерке, который отбудется в Франции с 15 по 17 червня. Про это поведомляют СМИ со ссылкой на представников американской администрации. Саммит пройдет в французском городе Эвиан-Ле-Бен. Чекается, что Трамп проведет шерег перемов с европейскими лидерами, с которыми у США існували разногласия по питаниях гандлю, митних тарифов, війни в Україні і дійності НАТО. Поводу інформації представників Білого Дому, американський президент прибуде у Францію 15 червня і уже у той же день зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. На 16 червня запланована робоча сесія лідера у Великої Сімірки, у якої візьме уділ Зеленський. При цьому офіційна двобокова зустріча поміж президентами США і України поки не анонсована. Однак представник американской администрации не выключил, что керівники держава могут встретиться в кулуарах форума. Мы хотим, чтобы война скончилась как можно хучей. Это один из главных приоритетов президента Трампа, отзначил американский чиновник. Как поведомлялось ранее, главными темами саммита Великой Семерки станут война в Украине и ситуация на Близком Востоке. Французский бок, який приймає мероприємства, розлічує, что Дональд Трамп возьме удел во всех запланованных встречах и не покинет саммит до терминов. Литва, Польша и Франция с 16 по 26 червня проведут военные учения в районе Сувальского коридора, неподалеку от Беларуси. Про это поведомляет ЛРТ. В учениях примут удел военнослужащие польских и французских узброенных сил, а также Драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса. Мета учения – удосконаление взаимодействия помеж союзницкими подразделениями и отпрацовка совместных военных операций. Подчас маневра войсковцы так само будут развивать навыки, необходимые для худкой и эффективной обороны Сувальского коридора. Аналогичные учения отбылись у травні минулого года у Польщі. У їх удільничали каля 3,5 тисячі воєннослужачих з Польщі, Літви, Швеції, Чехії, США та інших країн НАТО. Військовці відпрацювали штурм об'єктів, евакуацію поранених і техніки, а так само оборону позицій. У вученнях було задійничено більше за 600 одинок техніки. Александр Лукашенко подписал распоряджение об выделении из так званого фонду президента больше за 3,5 миллиона рублей на реставрацию храмов у Жировичах и Буцлаве. До этого часу полностью отреставрована верхняя секция иконостаса 1670 года. Все лето около 3,5 миллиона рублей будет переличено на протяг реставрационных прац на остатних элементов иконостаса. Жировицкий монастырь за пошня 20 годов переутворился у осиродок пропаганды русского миру. Сюда вельми любят приезжать с пропагандистскими метами розные высокопоставленные лукашенковские чиновники, пиша Городинская правооборона. Без их допомоги выратование человечих жизней у многих выпадках было бы немогчимо. У неделю они отзначают свой особливый день. 14 червня – сусветный день донора крови. У Подляцким воеводстве есть шмат людей, которые за свое жизнь сдали больше за 100 литров крови, а рекордсмен Антоний Бокинец навод больше за 220 литров этого найкаштовнейшего леку, поведомляет Радио Белосток. Белостоцкий центр донорства крови является лидером у Польши по количеству доноров крови на 1000 жихаров – 70, у поравнании со средними показчиками по краине – 42. У субботу в Белостоку отбылся примеркованный до сусветного дня донора у крови забег «Белосток тент недобрым», по яким удельничало некольки сотню человек. У понеделок у Подляцким воеводским управлении наибольше выбитным гоноровым донорам крови будут вручены значки и памятные медали. Наши новины доступны так само на сайте rensia.com и в наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас Гадзины».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурнае надвор'е ўсталявалася на беларуска-польскім памежжы. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжае.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all. Высокий ропост жмогу стейсис висьянс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
8: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны. Як ён будзе дзейнічаць і на якім этапе зараз усё знаходзіцца? Ці прыцягнуць увогуле Лукашэнку? Гэта ўсё мы пачуем у рубрыцы «Каментар эксперта» разам з нашым экспертам Ілём Нузавым.
9: Преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии.
8: Совет по правам человека проведет свою 62-ю сессию с 15 червня по 10 липня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А какие темы там будут разглядаться? Там есть темы, связанные с Беларусью. Про это почуем у рубрицы «Правооборонный словник». Героиней рубрики «Особа» будет Катерина Андреева, журналистка Белсату, якая после стриму с белорусских протестов у листопаде 2020 года была затриманная. У Варшавском музее «Вольной Беларуси» открылась выстава «Депатриация». Про это подробнее у рубрицы «Подея». Все это после короткой музычной паузы, тому заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».

0: агульных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Барцеловская. Амаль год таму, 25 чэрвеня 2025 года, Украіна і Рада Еўропы падпісалі дамову аб стварэнні спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынствы агрэсію ў дачыненні да Украіны. А 15 мая 2026 года стала вядома, што ў Радзе Еўропы адобрылі рашэнне аб запуску спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Што ж здарылася тады? 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цытата. Пуцін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Пуцін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу. Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал «Украіна супраць Расіі». Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореі, якія ўзялі ўдзел у агрэсіі.
0: Каментар эксперта.
1: А зараз давайте паслухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политическое руководство Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия – один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти, такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст. И решения специального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину. То есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
2: Все так. все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать, потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений накануне совершения преступления агрессии. Он заявил, что он это делает, и это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, он преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
2: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это он решает, предоставлять или нет территорию для использования другим государством для вторжения в третьи страны. Поэтому тут единственный вывод из всех доказательств, которые мы имеем, если даже у нас нету прямого признания, единственный вывод, что это было сделано с моего позволения или с моего приказа.
1: Это был комментар Ильи Нузова с ФДАЖ. А мы будем надалі сачыць за сітуацыяй вакол спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію.

0: Slova srdca i duši. To videli tvorci Zemi Grudeckiej w 2018 roku. Tutaj wiersze wszystkich naszych tych radockich poetów. Wszystkich, może, które mnie nie znane, ja potem, że ja zaczęła poznać pisać. Ja już teraz zaczęła spotykać się z tymi ludźmi, mają czas. Zaczęła żyć już po 70, tak można сказать. Потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне моё житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы. Мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. И я зачала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практично.
1: Теперь уже вельми такая активная жить, вы видите.
0: Теперь так, теперь активно. Належу до ясенного листья. Ходим на пробы, что тыдень у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет. Тоже там спотыкаемся, збираемся и спеваем. Учимся спевать. И робим его пред Великдень до имената. Полемки робим, продаем. Маем гроши свои. Тады там где-то до якоїсь вечечки доложим, правда. Ну, всякие є потреби. И стройки перед святом, пред коляды робим. И ездим на усилякие вечерчки. Но правда, что вечерчки-то мы мусим сами кошты вечерчек покрывать, и то нам никто этого не даст. Ну, или факт, что спотыкаюсь с людьми. Ну, хочется мне здесь выйти до людей. Моя дочка меня попихает уши. Маму, иди, где только почуя это. Она, мама, ты ниц не видела в своем жизни. Идь, мама, хочешь терас. Ну, идь, хочешь, мама, терас. Ну, и попросту так за ее намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до сжешения, то еще до Звездку эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вечечки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Казимежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жизни могу здесь выйти с людьми побыть.

0: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
1: Беспритульные дети в БССР. Спекуляция у ракове. Пясневая комиссия.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Советская Беларусь» опубликовала короткую нататку «Рабочая беспритульным». Рабочая завода «Варшавянка» на своем опошнем сходе ухвалили коллективно уступить у товариства «Допомоги детям». На корысть беспритульных рабочая проводить отличение с пенсии.
0: Беларусы у межвоенном друку.
1: Беларусский звон у 1922 годе у рубрицы корреспонденции подае поведомление с местечка Ракау с Таупецкого повету. Был час, коли у нашем местечку буяла спекуляция. Адгэтуль переплавляли розный товар за границу до большевиков. Там обменивали на инши товар и продавали у Ракове, деручи, кольки им подобается. Только в опошний час полицейские чины почали спынять спекуляцию. А левось прикрываючися боротьбой со спекуляцией, некоторые полицейские хочут покрыудить белорусов. Так у одного раковского господара, сглядевши белорусскую библиотеку, почал робить ревизию, а знайшовши писульку с белорусским гербом и надпиской «Нехай живе незалежная Беларусь», забрал на постарунок. Праз якийсь час писулька была звернута.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выданне «Змагання» у 1923 годзе інфармуе. Маскоўскія кампазітары зацікавіліся беларускай народнай мелодыі. Вынікам гэтага, як у нашай газеце ўжо не раз пісалася, злажылася ў Маскве беларуская пяснёвая камісія. У склад камісіі ўваходзяць найлепшыя сучасныя маскоўскія кампазітары. Мэта камісіі – лабараторная выследчая праца, як перагляд сабраных беларускіх мелодыяў да гэтага часу рознымі этнографамі і аматорамі, пераацэнка гарманізаваных друкаваных зборнікаў, якія ўжо ўжываюцца беларускімі хорамі Тараўскага і Равенскага, таксама збіранне новых мелодыяў, складанне новых зборнікаў і стварэнне мастацкіх беларускіх кампазіцый.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

0: Ależ miała być bolszcząca, a my znów paczeli swoje pieśni żalby. Kali my uchoradzie, to trzeba znajść miejsce, kap krychu rozslabica i pahulać. Woś jeden restoran, woś drugi, trzeba zachodzić.
1: Augen Bartul z restorannych matywał. Restoran jazz band i graje, huczna tak. Baraban i kastaniety wybiwają takt. Саксофон шалее, уторич пяеу тон, Севишне гулкая сирена, вальс бастон. Нервы пружатся, шалеять, прудки крови ток, нечто новое играют, резнули фокстрот. Цудовый танец играют емко, и скрипка рвется, выводить звонка фокстрот. Тепер играют усюды и заусюды Джимми и Фокстрот, и Чарльстон. Спевая скрипка, кастаньеты, вые саксофон.

0: «Життя з літературою».
1: У Беластоку у домі суседським і у Віленським центрі супольності культури відбулися презентації білоруського перекладу книги історика Фелікса Кермана «Історія Городні 1919-1991. Націоналізація, винищення і совєтизація середньоєвропейського міста». З дослідчиком порозмовляли і у Беластоку, і у Вільні.
2: Тут было цікаво, что это у суседским доме новым. И самое цікаво, что вы учитесь белорусской мовы до этого, в этой встрече. Это были крыху інше питання, крыху інше контекст.
3: Контекст градинский, может быть, и контекст такий супольный, некий супольной истории.
2: Ну, я был крыху удивлен, что пришло не так шмат градинцев. Я бы думал, что прийде больше людей из Городни. Но, видовочно, я не заняты своими справами.
3: Ці буде некое інше переведение? Може, некий додаток до этой книги з'явиться в ближайший час?
2: Я бы хотел, конечно, как бы она вышла по-польску, но, може, уже іншим крыху выгляде, переробленным.
3: Есть уже некие домовы с некими выдавецтвами, уже не?
2: Не-не-не, это просто треба сесть и працевать мне с початку.
3: Але это будет совсем іншая книга, так? Це такая, якая выдавалась уже и по-немецку, потом по-белоруску?
2: Уж когда этой працы, якая уже у этой книги, я бы хотел, как бы она вышла так само по-польску, но таким выгляде, как она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
3: А что будет? Вот, скажем, про новую книгу, Махчима, Калисти, там, ну, в ближайший час. Что бы в этой книге вы переробили?
2: Ой, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными очима, как человек, який працював у городе, а не про Городню.
4: Чому немец взял для диссертации тему Городні? И вы написали книгу, присвященную белорусскому городу. У вас там какие караници, жили некие родные?
2: Не, просто у меня были добрые стосунки там с местовыми поляками еще до моего решения. И мне особенно сподобалось в Городні. И мне сдавалось, что это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался. Просто у меня была такая мягчимость худко отримать стипендию. И мне была визия, что праца про Городні будет цікавой.
4: Вы лечили, что это такой самый цікавый город белорусский?
2: Не, я до этого, я тогда не шмат ведал про Беларусь, но я жил в России после школы и выучил русскую мову, працуя с стариками. И я до этого жил год у Польши и ходил в Польшу в школу. Тому у меня был такой дивный опыт польского или российского бэкграунда, и на этом фоне мне сдавалось, что Городня как раз будет им интересный.
4: А вы написали книгу и писали ее 8 год, насколько мне известно. Чому именно этот отрезок? И вот я почула, что вы сказали, что треба ей уже было сдавать вдруг, потому что там и диссертация в час сканчивался. Чому именно столько год?
2: Так конкретно, то я 5 годов писал диссертацию, оборонял, и потом еще мне потом пришла в свет дочка. Ну, у той час еще дочка, она родилась пеша. И я просто еще после обороны еще 3 года мне займала перепрацовка этой диссертации и зароблення своей книги. И хотел с этим успеть до нарождения там моего сына. Так что так, такий промежуток.
4: Городня, як звучала, это справді один з белорусских городов, коли 80% жили габреи. Вы докладно там вывучали эту историю, и саправды городинская история, связанная с габреями. Здесь поделились и белорусы, что в основном там велась размова про габрею больше и про поляку. Але у той час вы отзначали, что миновито вот этому белорусскому отражению Городня и стала, можно сказать, белорусским городом. Вот про это несколько слов.
2: Просто я реально шукал еще на початку 2000-х годов, как бы следовал белорусской присутності Городні, і знайшов, звісно, є, не є тут князя, але їх просто відносно немного. І становлення, ну, процес такої реальної білорусифікації у такому етнічному сенсі, що там з'явилися в більшій ступені білоруса, це все-таки винник Другої світової війни і початок совєтизації, створення індустріального городу, переходу вже насільництва із вісок новокольних у город. І це у мене важлива частка моєї праці, як би просто висвітлити, що совєтизація – це не тільки, це був примусовий тиск на переход у темніку на русську мову, але і на совєтський лад, але так само він створював білоруський город.
1: У кнізе Фелікса Акермана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў: польскага, савецкага і беларускага на стыку трох краін: Беларусі, Польшчы і Літвы.
0: Вясновым вечарам анёлы два на вежах фарнага касцёла заігралі разам вельмі моцна ноту фа.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Иран заминировал доступ до урановых сховищ. Украина отхилила обвинувачивание у распроцовцы биологичной сброи. У Белостоку протягивается фестиваль барочной культуры. У студии Анжелика Ляльковская. Иран узмацнил оборону объектов, где заховывается уран, у темлику заблоковал доступ до подземных сховищев. Про это поведомляет СНН со спасылкой на границу разведцы. По водле звесток телеканала, о пошне тыдни улады Ирана истотно ускладнили доступ до урана, узбогачанага до узровню близкого до зброевого. У приватности туннели, которые ведут до сховища, были обрушены, а на уваходах могли быть установлены выбуховые пастки. Крыницы СНН свержают, что после этих мер доступ до материалу стал значно больш складаным і небяспечным як для магчымых знешніх аперацый, так і для ўнутранага доступу. Таксама паведамляецца, што раней ЗША разглядалі магчымасць аперацый па вывазе урана, але адмовіліся ад яе. Паводле СМІ, дадатковыя публічныя заявы і перамоўныя сігналы маглі падштурхнуць Іран узмацніць ахову сваіх ядерных аб'ектаў. Украіна заявіла, што ніколі не займалася распрацоўкай біялагічнай зброі і строга выконвае Канвенцыю ООН аб яе забароне. У МЗС краіны падкрэслілі, что все международные программы супрацовництва у сферы биобеспеки с уделом Украины и Злученных Штатов имели выключно громадянский характер и были накированы на развитие систем громадского здоровья и лабораторной диагностики. У Министерства замежных справ Украины так само заявили, что эти установы заявляются часткой системы оховы здоровья и дейничать от поведности с международными стандартами. Коментар украинского боку заявился после заяв американских официальных особ про финансирование больше как 40 лабораторий в Украине. У приватности у публикациях ствержается, что Злученные Штаты нібито финансировали больше как за 120 биолабораторий у разных краинах, у тем лику в Украине. Украинский бок отхилил это ствержение и назвал их бесподставными, подкресливши, что подобные обвинувачивания регулярно використовувалися у российских информационных кампаниях, особливо после початку полномасштабной войны у 2020 другим годе. Силовые структуры Беларуси провели уже больше за 60 пиротрусов у межах справы Европейского гуманитарного университета, який дзейнічае у Вильне. Поводле правоборонцев, криминальная справа датычыцца оплаты навучання с 2016 года. На гэты момент ведома, что каля 100 студентов покинули ЕГУ после признания университета в Беларуси экстремистской организации. Не глядячи на гэты, Европейский гуманитарный университет подтвердил, что протягне набор студентов, однако не планує специальных информационных кампаній для абітурієнтів з Білорусі на фоні ризику переследу. Студентка магістратури права ЄГУ Катерина Василюнок у інтерв'ю програмі «Пік свободи. Виніки тидня» означила, що після признання університета екстремістським у студентським осяроді узнікла паніка і неопевненість у будучині. Поводле її слов, многі почали задумуватися об адліченні, а так само про те, як признання повпливає на їх диплом і махчимость вертання у Білорусь. Студентка так само виказала критику на адрес керівництва університета, адзначив, недостатковую коммуникацию и отсутность, на ее думку, своечасовой подтримки студентов после обвещения решения белорусских уладов. Особенно подкреслила, что студенты чекали больше практичной допомоги и юридичных тлумачений по рызыках, связанных с законодавством об экстремизме. Европейский гуманитарный университет, заснованный у 1992 годе и обновленный у Вильне после закрытия у Менску. Он застается одним из ключевых адукационных центров для белорусских студентов. У Беластоку протягивается фестиваль барочной культуры, присвеченный музыке и традиции этой эпохи. У рамках программы на разных пляцовках города отбываются концерты стародавней музыки у выконании коллективов с Польши и інших краин Европы. Сегодня у межах фестиваля отбудется завершальный концерт, який станет кульминацией усяго музычного циклу. Початок заключного выступу запланованы на 21.00. Он отбудется у парку при палаце Браницких. Организаторы означают, что сёлетний фестиваль выкликал великую цікавнасць у гледачоў і стаў адным з ключавых культурных падзей сезона ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у нашем помежном регионе чекается переменная облачность с великой вероятностью дождю. Температура по ветру понизится до плюс 10 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-заходний. У ночи заховается в облачное небо с прояснениями. Завтра ранецей махчимый короткочасовый дождь.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
3: Что-то не так.
4: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
5: Вітаем, калі сабраць некаторыя навіны разам, то вымалёўваецца даволі цэльная карціна ідэальнай Беларусі ў вачах асобных чыноўнікаў і прапагандыстаў. Пенсіянераў варта перасяліць з родных вёсак у аграгарадкі, бо так прасцей кіраваць. Школьнікаў адправіць на бясплатныя працы, бо нехта ж павінен прапольваць палі і прыбіраць тэрыторыю. Уладальнікаў дач пазбавіць лазняў, святаў, шашлыкоў, бо адпачынак падазрона нагадвае прадпрымальніцтва. У выніку чалавек павінен жыць там, дзе яму скажуць працаваць там, дзе яго паставяць і адпачываць толькі ў дазволеных фарматах. Прычым усё гэта падаецца не як абмежаванне правоў свабод, а як клопат пра людзей, эканомію бюджэту і навядзенне парадку. Застаецца толькі адно пытанне. Калі грамадзянам ужо распісалі, дзе жыць, як працаваць і як адпачываць, то што яшчэ ў гэтым жыцці пакінулі вырашаць ім самім? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в

0: Slova, srdca i duši. To videli tvůrci Žemi Grudeckiej v 2018 roku. Tutaj wiersze wszystkich naszych tych radockich poetów. Wszystkich, może, które mnie nie znane, ja, потому что я zaczęła поздно писать. Я уже теперь zaczęła spotykać się z tymi ludźmi, mają czas. Zaczęła żyć już po 70, tak można сказать. Потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы. Мамы хворова, которая была прикута до ложка 11 лет. И я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практически.
1: Теперь уже вельми такая активная жизнь, видите?
0: Теперь так, теперь активна. Належу до ясенного листья. Ходим на пробы, что тыдень у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет. Тоже там спотыкаемся, збираемся и спеваем. Учимся спевать. И робим его пред Великдень до имената. Полемки робим, продаем. Маем гроши свои. Тады там где-то до якоїсь вечечки доложим, правда. Ну, всякие є потреби. И стройки перед свята, пред коляды робим. И ездим на усилякие вечерчки. Но правда, что вечерчки-то мы мусим сами кошты вечерчек покрывать, и то нам никто этого не даст. Ну, или факт, что спотыкаюсь с людьми. Ну, хочется мне здесь выйти до людей. Моя дочка меня попихает уже. Маму, иди, где только почуя это. Она, мамо, ты ниц не виделась в своем житю. Идь, мамо, хочешь терас. Ну, идь, хочешь, мамо, терас. Ну, и попросту так за ее намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до сжешения, то еще до Звездку эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вечечки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Кажемежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жития могу здесь выйти с людьми побыть.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.